0: конечно, другое здравствуйте,
1: Наши средства не будут. Средства не будут.

0: хватает эти заморозки и вальки.
1: Хотим сам кровь.
2: Прикольно, что здесь падает.